0: Willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: このしおりには酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: In behave reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: In behave reise.
3: Var vänlig och stäng av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.
0: Up in the air. Start moving somewhere. Up in the air. Start moving somewhere.
4: Välkomna ombord.
5: Les issues de secours sont signalées par le panneau Exit.
4: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta Exit.
6: Buon behagelig reise.
5: Аварийные выходы отмечены надписями «Exit».
4: Излази за случай опасности означены с речью «Exit».
5: Ноутаутханга ворда ангегеве мет эт ворд «Exit».
4: Welcome on board.
0: Take me high. Up to the sky.